Заиграна пластинка и затерта. Чем дальше, тем понять слова труднее. И все же после каждого аккорда становится мне чуточку грустнее. По очереди ручку патефона друзья крутили, будто бы вчера. И кто-то на меня смотрел

пластинка непонятна, и войны невзгоды пережили. Нет, ничего нельзя вернуть обратно, но память держит простенький мотив. У нынешних девчонок и мальчишек в части другие ритмы и слова, а я лишь танго где-нибудь услышу и